0: ожили кодзакары, и ожили кодзакары. Я чекил деткашим дан, ожили кодзакары, ожили кодзакары.
1: Ушак вурурум сени, пачаглару йокари, пачаглару йокари.